Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
9: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, абажур, динарод. Если до первого глотка кофе ты не несешь ответственности за выражение своего лица, ну давай включай антигрустин шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Сай, симметрично.
1: Зиба-зиба.
2: А ты, кстати, можешь представить меня блондинкой? Ну, попробуй.
1: У меня сейчас когнитивный диссонанс. Сейчас.
2: Ну, что здесь такого прям необычного?
1: Не, ну, ты же ходила полжизни вот с таким цветом волос. Блондинка.
2: Именно так. Ну, мне все понятно. Значит, ты не смотрел мои фоточки в соцсетях, которые я вчера выкладывала. Друг называется,
1: там,
2: да?
1: Там, где у тебя съемные волосы.
2: Съемные волосы, назовем это так. Я недавно сделала творческую фотосессию. Ну, Сай в курсе. Это была фотосессия в париках. И я побывала длинноволосой блондинкой, жгучей брюнеткой. Это оказалось так интересно, да, когда смотришь на себя,
1: да,
2: и не узнаешь, но тебе нравится.
1: Ну, я тебя и не узнал, кстати. И с другого ракурса теперь на тебя смотрю.
2: Ты смотрел эти фотки?
1: А, да нет, конечно.
2: Вот.
1: Да-да.
2: А?
1: Да-да.
2: Лучше скажи, что нет, потому что лайка не было. И это вообще обидно было.
1: Фу, нам серьезно? Да ладно, я лайкал.
2: На другой. Не смотрел, но лайкал.
1: Это там где-то в красном, да?
2: Не-не-не, все понятно. На другую там смотрел какую-то. Короче, буду практиковать еще, мне так понравилось. Ты часто меняешь стиль, прическу?
1: Ну, если ты заметила, я, то есть, очень долго ничего не меняю. То есть бандан, косички, и только 2 года назад мы не сделали рыжие косички.

0: Рыжий?
1: Да, ну настолько у меня был шок, я даже нигде не фоткался.
0: Я хочу это видеть, у тебя наверняка есть закромах.
1: Видос есть, я просто на гастроли съездил и вернулся, и просто давайте это все меняйте.
0: Рыжая бестия. Нет, блондином я тебя тоже посмотрел.
1: Это вот блондин в шоколаде, вот так, вот это мое прозвище.
0: Прикольно.
1: Но рыжий это был too much.
0: Что не меняется, это канал обратной связи, с помощью которых можно заказать пробушку. И попроси, ну, Саймона, чтобы он скинул фотку, где он рыжий. Я хочу это видеть. Как тебя зовут? Где живешь? Кого будем будить? Всю эту информацию оставляю в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Да, через одну песню начнем пробушку. А так, я теперь что, рыжак, как Балао Мерио Куланджи?
0: Рыжак.
1: Рыжак. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Oh, а я уже рыжий брат от другой мамы.
1: Да, если вы не знали, теперь у Сая прозвище «Рыжий».
2: Рыжак.
1: Вот однажды покрасишься, и да, все. Или что там, вплетешь косички.
2: Да, один раз это все, хватит. Так, мы сейчас чем занимаемся?
1: Мы реализуем пробушку всем тем, кто ее заказал. В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Да, вот смотри, кто отметился у нас. Это Михаил. Он пишет: «Доброе утро». У нас мессенджеры. «Разбудилники, разбудите моего сына. Ему в садик надо собираться, а он спит как ангел».
1: Вот Михаил. Как будить вот таких пупсов, да? Да? Ладно, мы возьмем это на себя.
2: Это знаешь город, который называется Элиста?
1: Элиста.
2: Элиста. Как красиво, да?
1: Очень.
2: Как будто имя футболиста, да? Мак Элиста.
1: Да-да-да.

0: забивает гол.
1: Let's go, мистер Михаил и твой сын ангельский, как зовут еще раз сына-то? А, он не написал, кстати. Значит, ангел. Будем ангелы.

0: разбудите меня и поздравьте с днем рождения, просит Алексей. Едет на блондиночке, не очень поняла, из Москвы.
1: На блондиночке ездить?
0: На.
1: Это что за... либо автомобиль, или что за...
0: Мне кажется, он так ласково зовет свою машинку.
1: А то я думал, может быть, вы еще, ну, называете Ишаков блондин?
0: Почему?
1: Не, мало ли, он просто едет на лошади. То есть,
0: может,
1: ну...
0: Может быть.
1: Может, у него лошадь есть, понимаешь? Ну что ж, с днем рождения, Алексей! Happy birthday, Алексей! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Алексей!
0: С днем рождения, Леш!
1: Yeah! Ну что ж, love you!

0: Кто нам пишет этот раз? Максим. Доброе утро, Кетсай. Вот, у нас же гибрид с тобой.
1: Кетсай.
0: Котопёс. Еду он, пишет, в метро. Проедаю станцию.
2: Проезжаю.
0: Проедаю, писал, прикинь.
2: А может и проедает, кто же его знает.
0: Вау, век живи, век учись. Так, вот он проедает станцию Октябрьское поле. Разбудите меня, пожалуйста, впереди Мадрид. Это в эти выходные, это гонка Формулы 1. Максим, ну он любитель F1.
2: Москва. Всеми, да? Мы едем домой из другого города, поэтому передайте, пожалуйста, мужу Евгению, чтобы он вез нас как будто в машине хрустальные бокалы и спящий кот одновременно. Подпись Анастасия.
0: Прикольно. И мы хотим хрустальную осень. И, конечно, все хрустит. Let's go! Включи тусовку.

0: номер. Да,
1: телефон прямого эфира, напомним.
0: Кат, я обязан поменять волосы на рыжий цвет, я понял.
1: Ты обязан выложить эту фотку в сеть, как минимум. Так, телефон прямого эфира, ребят, +7 495 956 101.2. Звоним, если хотим забрать подарок от Радио Ди ФМ. +7 495 956 101.2.
0: Ты что, я как рыжак не расслышал. Ты уже повторяла, да?
1: Ты уже два раза сказал.
0: Серьезно? А, ладно, и хватит. Кат, блондинка и рыжак.
1: У нас черно-белое шоу изменило цвет сегодня.
0: Тебя переобулись. Ладно, скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабуда, дабуди, дублер, дублер.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Саймон.
2: Сейчас рубрика для тех из нас, кто в душе птица лира, а на деле скрипучая дверь.
1: Сейчас проверим.
2: Дублер!
1: У нас на линии два игрока. Это Лена из Перми.
2: Hello, Лен,
3: привет. Привет всем.
2: Yeah.
1: И Костя из Санкт-Петербурга.
2: Костя!
4: Доброе утро, ребята. Yeah.
1: Костя, скажи, пожалуйста, ты идешь на концерт Канье Уэста? Тебе повезло, тебе даже билеты не надо в город покупать.
2: Его теперь зовут Е, на самом деле.
1: Ну, Е, да.
2: На концерт...
4: его разве не отменили в Питере? Вроде бы Петербург отказался от Канье Уэста.
2: По-моему, еще нет.
1: Нет, по-моему, еще рассматривается, что будет в Санкт-Петербурге. У нас Настя Ленин, продюсер, билет туда взяла.
2: Да, поэтому концерту
1: быть... Она может себе позволить, она самая богатая из нас.
2: Не-не, концерту быть, раз она пакет купила. Я билет купила. Какой пакет-то, господи.
1: Я вот только пакет могу себе позволить купить после отпуска. Честно говоря. Ладно, Лена, а в Перми какие-нибудь концерты намечаются?
3: У нас много всего интересного.
1: Ладно,
3: хочу хоть каждый день.
1: Зови.
2: Давай я как бы всем сейчас всех подготовлю к игре.
1: Давай.
2: Вот у нас Лена и...
1: И Костя.
2: Костя, вот попробуй вот намочить горло таким образом. Сибириба, сибириба, сибириба, оу-оу. Отлично!
1: Хорошая
2: молодец.
1: Попытка.
2: Теперь Лена. Сибириба, сибириба, сибириба. Ремикс неплохой, отлично.
1: У нее такая слоу-версия.
2: Да, Кать, они готовы, забирай.
1: Ну что, ребята, игра дублеров. В чем она заключается? Вы соревнуетесь между собой. Задача каждого как можно точнее или смешнее повторить звук, который мы вам поставим. Делаем это по очереди. Кто смешнее или точнее, тот победил, тот забирает подарок от Radio DFM. Готовы?
2: А среди вас есть родитель?
4: Да.
2: О, отлично. Значит, этот звук тебе знаком.
1: Вот, 100%. Тогда с кого начнем? С родителя?
2: Ladies first.
1: А, ну ладно. Лена, слушай внимательно. И наслаждайся. Детский плач. Давай, Лен, вспомни детство. Это ты просто в пятницу вечером добиваешь отчет на работе.
2: Мне кажется, уже ребенок вырос вообще.
1: Кость, теперь твоя очередь, послушай еще разок.
2: Ну, пап, давай.
1: Вот слышно, отец с опытом.
2: Браво, браво. А вы знаете, как этот звук называется научно? Научное
1: название.
2: Да, называется вагитус.
1: Да, да вот. Научное название детского плача, если
2: да.
1: что.
2: Так что вы только что приняли участие в вагитусе.
1: А знаете, как называется? Зачем ты это сказал? Сай. Ребят, вы приняли участие в игре «Дублер». Не слушайте этого рыжего. Забирайте подарок от Radio DFM.
2: Все, рыжие, включай звук. Ну, у вас по 5 секунд, давайте приветики передадим тогда. Вот
1: Лен, с тебя начнем.
2: Да.
3: Я передаю привет всем. Всем, кто нас слышит и не слышит, чтобы у всех было прекрасное настроение.
1: Спасибо тебе, Костя.
2: Очередь мужика.
4: Я передаю привет, конечно же, всей стране. Привет вам, ребята. И всему метрополитену Санкт-Петербурга.
2: О, зиба-зиба.
1: Пермь, Санкт-Петербург, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ сообщает: обнаружен музыкальный вирус. Лечить не будем, а включать – да. Это рубрика «Нет трек» и песни, которые сегодня вирусятся в интернете.
3: Да, вот предыстория нового «Нет трека». Сейчас расскажу. 7 августа Кэрол Джи, настоящее имя Каролина Хиралдо Наварро, известная колумбийская певица и автор песен, выпустила новый альбом. Но прикол-то в том, что главным хитом стала песня, которая вообще не выглядела очевидным синглом. А почему? Потому что TikTok взял трек Carol G Baby Wow, подложил ее под тренд с преображениями до и после, и понеслась песня из каждой микроволновки.
2: Понимаешь? Как это работает, конечно, сегодня.
3: То есть миллионы видосов спустя трек уже на первом месте в мире на Spotify и на третьем месте в мировом Шазаме.
2: Интересно, я слышала этот трек или нет?
3: Я уверен, возможно, слышала. Ну, а ты знаешь, на каком, какой трек сейчас на первом месте в Шазаме в мире?
2: Нет.
3: Трек, который мы только в пятницу показывали.
2: Тот самый Long Jacket?
3: ML Angel, Bad Times.
2: Ага.
3: Ну, это так, помнишь?
2: Да, да, да, да. И который создан.
3: Мы подняли трек на первое место. Прикинь?
2: Не благодарите.
3: Не благодарите. Сейчас посмотрим именно, как

0: Просто потрясающе. Осенний. Такой южный, отпускной, осенний?
1: Ну, чуть есть элемент осени чуть-чуть, кажется. Не совсем лето вот вылитое, да?
0: Mm-hmm.
1: А осень уже притла. Плетла осень.
0: Напомни название этого трека. Carol G.
1: Carol G, Jude Lyne and Russovsky. Baby, wow.
0: Бьюти-мастера забираем себе и грусимся.
1: Напоминаю, что baby пишется без буквы A. Просто бррр. Так что это
0: запомнить.
1: Это baby wow, да, если что. Ну что же, теперь не артисты выбирают хит, а хит выбирают соцсети, да?
0: И лайки.
1: Да, но спасибо всем за внимание. Baby wow, пишется wow, если будете искать.

0: наш пати.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть миллион рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
15: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдинг».

0: действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и урок английского языка. Выдыхаем уличного английского. Лучший препод на планете Земля – диджей Саймон. Какое выражение выучим сегодня?
2: О, я уже краснею.
1: Рыжий, так еще и краснеешь. Да как осенние листья.
2: Кто не в курсе, да, вот однажды я ходил рыжим. Вот я Кате сегодня только рассказал за все время. Вот она в шоке до сих пор. Да, вот так что да.
1: Непривычно.
2: Однажды. Вот. Ну что ж, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю уровень английского сленга своих подписчиков с помощью квизов. Но квиз мы скоро пройдем с Катей, а пока делаем домашку.
1: Mm-hmm.
2: Ready, steady, go. Так, помнишь, что означает фраза «mic drop»?
1: Бросить микрофон.
2: Ну, а значение этого?
1: Ну, это когда ты очень круто выступил и дерзко бросаешь микрофон, мол, у меня все.
2: Mm-hmm. То есть это триумфальное завершение выступления, речи или даже спора.
1: Mm-hmm. Да, даже вот...
2: Да, то
1: есть... А ты часто споришь с микрофоном?
2: Не-не-не-не, вот, понимаешь, mic drop, он же...
1: С матерью так.
2: Он, это не физически, то есть это уже не в прямом, именно переносном.
1: Да. Я могу просто сказать mic drop.
2: То есть это был ее mic drop. Это значит, что она просто в дебате уничтожила человека в споре. Да, то есть последнее слово за ней именно осталось последнее слово. То есть именно в переносном. То есть это полный mic drop.
1: Буду юзать тогда.
2: И в прямом, и в переносном. Ну что ж, теперь квиз. Тут парни ответы. Вот, я тебе три варианта ответа гоняю, а ты мне уже правильно выбираешь, да?
1: Давай.
2: Окей. Okay. Что такое cooked?
1: Cooked.
2: Cooked. То есть C-O-O-K-E-D. Cooked. Mm-hmm. То есть cook, C-O-O-K. Типа что-то готовить, да?
1: Так.
2: А это в прошедшем cooked. Так, три варианта ответа. Первый вариант – семь потов сошло или полная хана.
1: Mm-hmm.
2: Второй вариант ответа – все наметано или родился красивым.
1: Mm-hmm.
2: Третий вариант ответа – лохануться или маменькин сынок.
1: Давай третий вариант ответа.
2: Cooked. То есть cooked – это лохануться.
1: Лоханулся.
2: Ага, то есть типа кук приготовленный, да?
1: Mm-hmm.
2: Лохануться, да?
1: Да, прожарили. Сейчас.
2: Что тебе ответ? То есть, ну что ж, ты ответила? О май гад.
1: Ничего нового.
2: Ну, вторая попытка.
1: Вариант номер два.
2: Все наметано или родился красивым. Это cooked. Ну, какой ответ?
1: Как можно из трех вариантов выбрать два неправильно? Скажите мне.
2: Ну, третья попытка будет как первая.
1: Дай-ка подумать.
2: Да. То есть это что, семь потов сошло? Mm-hmm. Полная хана?
1: Да.
2: Это правильно!
1: Да ты что?
2: С первого раза. Ну-ка, у тебя интуиция вообще ого-го. Дай поносить.
1: А вы говорили, женская интуиция не существует.
2: Ну, существует вообще, дай поносить. Да, действительно, cooked – это когда, ну, скажем так, человек сильно вымотался.
1: Mm-hmm.
2: То есть сил нет, это значит, семь потов сошло, да?
1: Ага.
2: Вот, или я влеп, или я влепла.
1: Влипла.
2: А, да? Влипла, говорят, да?
1: Да-да-да.
2: Я влипла, это и есть cooked, I'm cooked.
1: Влепла – это какое-то животное, как Вляпла.
2: Есть дятел, есть вляпла.
1: Естественный среди обитания. Кукт, если

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, мама мия, опа, come on now.
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, ты как, не замерз? Одевайся теплее и не вешай нос. Пока в твоем доме не дали отопления, шоу разбудильники устроит потепление. А вот что касается всей планеты, листья решили падать, как кометы. Осень осталась с нами надолго. Это DFM, не на, а надо делать громко.
0: Погода.
3: Не совершай моих ошибок. Я вышла из дома в легком пиджаке, а на улице 8 градусов тепла и облачно. Максимум плюс 13.
0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: вас будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, хаю-хай, каравай, ди-пипл. Если звук твоего будильника способен за секунду превратить тебя из спящей красавицы в Шрека, ну, скорее включай нас, живых будильников, под названием шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэрию Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа, yes, yes, yes, яу.
2: И сегодня ты как-то раз представил меня как человека, который поет в душе. Я не стала спрашивать, откуда тебе известен этот факт. Я просто сегодня вечером несколько раз проверю входную дверь, точно ли она закрыта. А ты скажи, чем занимаешься, когда тебя никто не видит? Поешь, танцуешь перед зеркалом?
1: Ну, кстати, сам с собой разговариваю, особенно когда я ошибаюсь. Блин, Сай, ты что творишь? Вот я.
2: Да? Я, кстати, тоже делаю. Кать, Кать, могу так сказать.
1: Вообще, пою в душе.
2: Вот.
1: Да, и... Причем в душе у меня такое бывает, что я даже выскакиваю, чтобы идею записать в телефон.
2: А, серьезно?
1: Идея просто пришла, я выхожу.
2: Это когда, знаешь, у тебя в коридоре вода.
1: Вода, вот, это моя история.
2: Зато записанная идея.
1: Потому что я знаю, что если домой, я точно забуду. У меня сколько раз в жизни уже идея приходила.
2: А помнишь, мы говорили об этом в эфире, что душ — это лучшее место для креатива. Именно там нам приходят гениальные идеи.
1: У меня просто это обволакивает мои извилины душ. Я не знаю, что это такое, но захожу.
2: Расслабляешься.
1: Я не знаю, может, расслабляюсь, я не знаю, может, вот. Процедура, может, это мыльная процедура, но сразу мозги включает, и музыкал нас вообще пробуждается. It's unbelievable.
2: Вот, запоминайте возможность сделать что-то гениальное.
1: Так что
2: сходите
1: поем
2: в душ.
1: Да, сходите в душ, пойте в душе и в душе.
2: Будьте чистыми, гениальными. А еще заказывайте пробушку себе, близким, группу ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры, вот здесь можно отметиться. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Да, если хочешь заказать пробушку прямо из душа. Выполняй, не стесняйся.
2: Выбежи, да. мокренький, в коридор и возьми свой телефон.
1: Да, мокрый телефон, мокрое тело, это нам нравится. Через одну песню вернемся. Это мокрое шоу.
2: Разбудильники.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Подрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы выполнять заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом много наприлетала. Озвучу. А Сай заберет из наших мессенджеров.
2: О, да. Ну что же, пишет Анна у нас в мессенджере. Привет, Саймон и Катя. Разбудите нас, пожалуйста. Моего брата Ваню, моего брата Мишу и, конечно же, мою маму. Мы едем в машине в школу. Почему ты написала, как маму зовут-то? Ну, ладно, мама, мы тоже тебя, мы сейчас тебя разбудим. Ваня, Миша, мама, let's go.

0: утро, Сай и Кэт. Разбудите, пожалуйста, мою любимую жену Ташу и дочь Алину. Пожелайте, пожалуйста, им хорошего дня, и пусть они берегут себя. Я их очень сильно люблю. Максим.
1: Какое имя интересное. Таша.
0: Да.
1: Вау, Таша тащит вообще, да?
0: А может быть, он так ласково? Может, полное имя, скорее всего, другое.
1: Мне кажется, да, скорее всего, Наташа, наверное, да?
0: Возможно.
1: Наташа, Таша. Окей, включи тусовку. The Lady Tasha.

0: Андрей пишет нам в нашем мессенджере. Разбудите мою жену Олесью. Ей нужно скорее кормить собаку Варю. Она очень просит.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Пожелайте хорошего дня всем девушкам из Димитровграда. Пусть сегодня вам сопутствует удача. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песню.
0: Прикольно.
1: Простите, Катя.
0: Димитровград.
1: Димитровград.
0: Я слышу впервые. Вау, а есть Екатерининград?
1: Екатеринбург.
0: А, у тебя бург есть, ты град.

0: хорошо там поет в оригинале.
1: Да не суть, главное весело. Ну что, отправляемся в группу ВКонтакте. Здесь под последним постом можно набросать рандомных слов, тем самым принять участие в игре «Крокодил». Те слова, которые вы набросаете, Сай будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот и победил. Тому отдадим подарок от радио DFM. Группа ВКонтакте и, конечно, наши мессенджеры.
0: Чем больше слова, тем больше шанс выиграть у нас крутой приз.
1: Это правда.
0: Ну что же, игра суетливая, так что сейчас наведем суету через пару-тройку песен. Это шоу!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели.

0: двигателя. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на «Авито-работе». Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на «Авито-работе». 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
9: Welcome back, and right now. А теперь

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Биггиди-бэнг, бум, пэу, алоха-малоха, ди-пипл. Если твоя подушка все еще хочет затащить тебя в постель, врубай антидремательное шоу «Разбудилники». Напротив меня антидремательная сеньорита Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, играем в крокодил, где мои руки сидят на скамейке запасных, а весь матч тащит мой ротовой аппарат.
2: Игра «Крокодил» вы наверняка в такую... поигрываете. Все заключается ровно в том же самом. Сай будет озвучивать мне слова рандомные, которые прислали слушатели радио ДФМ. И на чем слове мы остановимся по истечении минуты. Тот победил, тому отдадим подарок от радио ДФМ. Объяснять слова не используя однокоренные, разумеется. Ну и спасибо всем тем, кто уже отметился в наших мессенджерах и в ВК. Погнали! Есть слова?
3: Ну что ж, сейчас наведем суету. Погнали! Это кусок говяжий.
2: Ладно. Начало неплохое. Кусок говядины. Что это? Как? Шашлык?
3: Не, кусок, большой кусок. Вот есть название, причем импортное название.
2: А, стейк.
3: Да, стейк, да. Ручки у деревья, как называют?
2: Сучки.
3: А, по-другому. Ну, где растут...
2: Веточки.
3: Ветка, конечно. Нет. Так, домашний питомец.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Дальше, кто я? По профессии.
2: Диджей.
1: Диджей, конечно. Ты это устанавливаешь, если ты перебиваешь всех. Ты это перебиваешь заслуги всех. Это значит, ты устанавливаешь...
2: Свои правила. Рекорд.
1: Рекорд. Ну, свои правила мне больше понравилось. А так рекорд.
2: Слушай, когда ты сказал, кто я, подумала, ничего себе, у человека в процессе игры экзистенциальный кризис случился. Кто я? Куда я иду?
1: Где я?
2: Зачем это все? Ну что, было весело. Кто прислал последнее слово, на котором мы остановились? Насколько я поняла, это рекорд.
1: Да, рекорд установила. Ее зовут Полина Касьянова.
2: Полина Касьянова. Ты побеждаешь, забираешь подарок от радио DFM.
1: Oh, yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем Йогурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Реклама.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Мы в сети. Сайт tfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает «С милым рай и в драндулете». Как всегда, вместе садимся в драндулет времени с Саймоном, и он отправит нас далеко в прошлое, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка.
2: Оу, yeah! Сегодня как раз на нашем драндулете времени отправимся на поиски трека, который уже можно начинать передавать по наследству вместо, вместе с сервизом. Mm-hmm. Вот так, да. Как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк у нас это будет трек этого года. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats and Cake, Long Jacket. Слушаем.

0: Кстати, напоминает трек?
1: Конечно, напоминает. Это та самая новинка, которая победила в другой рубрике «Микстуру Саймона».
0: О, oh, yeah. Ну что же, следующий ремейк. Вот такое у меня мнение по поводу этого ремейка. Бывает такое, что трек лежит, собирает паутину.
1: Никого
0: да?
1: не трогает.
0: Никого не трогает. И вдруг один диджей о нем вспоминает. И с нежным комом пошло-поехало, да?
1: И другие вспоминают одновременно.
0: Да, да, заметила, что такое часто бывает, да?
1: Такое бывает, одна гениальная мысль приходит в голову сразу нескольких людей на планете.
0: Угу. Даже уже потом уже не поймешь, кто это придумал, да? Ну что ж, вот так в прошлом году появился такой...

0: да, диско, да, вообще. Mm-hmm. Кстати, у нас основная подложка могла быть и такая, да?
1: А я думаю, это, знаешь, вот для свадьбы как раз подходит. А когда гости собираются.
0: А, думаешь, да? Стилёво. А я думал, какое-то позитивное шоу какое-нибудь, знаешь?
1: Наше-то не позитивное, конечно. Унылое.
0: Ну что же, а теперь угадаю, в каком году вышла «Арига». Подсказка. В том же году, что и хиты «Тату», «Нас не догонят», «Рефлекс», «Сойти с ума», «Акула», «Кислотный диджей».
2: 2002.
1: Нет, мимо.
0: Слегка мимо.
1: Первый?
0: Да!
1: 2001.
0: Молодец! Браво! Брависсимо! Ну что ж, в 2001 году альтернативная рок-группа Cake выпустил оригинал под названием Short Skirt, Long Jacket. Слушаем!

0: Check it! Woo! Da-da-da-dum! Da-da-da-da-dum! Da-da-da-dum! Da-da-da-dum-dum! Ну и как тебе?
1: Ну вот этот альтернативный рок, который не для всех, ребята в сегодняшнем, да, ремиксе, который играет у нас уже в эфире DFM, как раз сделали, не знаю, must-have какой-то.
0: Именно сделали танцевалку, да?
1: Танцевальный трек, который понятен всем.
0: Всем, да? Ну, кстати, эта рок-версия мне тоже нравится.
1: Мне голос, вокал нравится, дерзкий.
0: То есть из всех трех версий что больше зашло?
1: Третья версия.
0: Третья. Ну что, значит, еще разок, да? Рок порокаем, да?
1: Ну, электророк, пожалуйста.
0: Или альтернативный рок, да? Ну что ж, слушаем. She's playing with her jewelry.
1: She's putting up her hair.
0: Погоди.
1: Так я не Оригу выбрала.
0: Ты что выбрала тут?
1: Третью версию. Ну, самую свежую.
0: Значит, первая, которая звучала сегодня. Ну, скажи первую.

0: Ты скажи, первая или третья? А вот, а ты сказала третья.
1: Да с конца или с откуда?
0: Ну, я-то имел в виду спереди, не сзади-то.
1: А я имею в виду сзади наперед.
0: А, ок, ок. Русский язык.
1: Что непонятного?
0: Русский язык, дай сил. Ну, ладно.
1: Самую новую версию я выбираю, самую свежую.
0: Самую свежую.
1: 26-го года.
0: Вот свежая, выловленная рыба.
1: Да. Спасибо за то, что откопал оригинал.
0: Зиба-зиба. И вам за внимание. Надеюсь, мы вам чем-нибудь удивили сегодня. Или вас удивили.
1: Вас.
0: А, не вам, да? Ладно, русский язык. Давай поженимся наконец-то, а?

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: ТВ. От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали .com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
14: Реклама 18+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел. Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И на завтрак у нас, как всегда, попкорн. Это рубрика «Киносай». Так что ловите кинорекомендации Саймона.
2: Точно.
3: Дана Саммер.
4: Да-да-да-да.
1: И что это за фильм или сериал?
3: Сегодня в «Киносай» фильм, который родился из идеи снять кино, которое понятно жителям всех стран мира и не нуждающееся в переводе. Прикинь, а если для тебя найти годный кинчик, почти как найти настоящий белый трюфел? Загляни в мой мессенджер DJ MC Simon. Трюфеля не найдешь, а вот кинчик, да.
1: Ой-ой.
3: Ну что ж, теперь к кино, которое, я уверен, сильно понравится тебе, Кать.
1: Да.
3: Да. То есть он фильм понятный, без перевода. Вот. Это новый олдскульный боевик под названием «Мотор Сити».
1: «Мотор Сити».
3: Да.
1: Я уже видела даже обложку этого фильма, но...
3: С твоим любимым актером.
1: Каким?
3: Алан Ричсон.
1: Из откуда?
3: «Военная машина».
1: Вот, типа. Да, Алан красавчик. Ричсон. Да.
3: И Джек Ричард сериал, да, он играет главную роль.
1: Я люблю боевики, ты знаешь.
3: Да, и еще Алан Ричсон, как я понимаю, да? Действие фильма разворачивается в 77-м году. Главного героя подставляют. В его машине находят запрещенки, и он получает 25 лет тюрьмы. Пока сидел, он узнал, что его любимая девушка вышла замуж за того же человека, стоящего за подставой. Прикинь, полный, блин, капец, ватафапеп. И, конечно, чувак не выдержал, избегает из тюрьмы и отправляется мстить. Да. Но главная фишка фильма-то – почти полное отсутствие диалога. Понимаешь?
1: Да я не совсем понимаю, как это работает.
3: Это как современный немой кино, прикинь? Там никто не разговаривает.
1: Он считает... Его можно назвать артхаусом?
3: Нет.
1: Нет.
3: Это боевичок вообще. Угу. Прямо. То есть герои практически не разговаривают, зато говорят кулаки, пули и музыка. Алан Ричсон играет молчаливую машину для раздачи люлей. А саундтреки от Fleetwood Mac, Дэвид Боуи и Дана Саммер.
1: Потрясно.
3: Превращает эту кровавую месть в стильный ретро-боевик.
1: Я всегда говорила, что саундтреки решают очень часто.
3: Я тебе, использование музыки в этом фильме, это просто...
1: Все, я загорелась.
3: Вообще.
1: Ну и вообще на Алана его не обязательно слушать, на него просто смотришь как бы, и наслаждаешь.
3: Блин, ты актер, ты говоришь, да. Тебе лучше не слушать, лучше смотреть.
1: Такие стереотипы. Запомнили, как название?
3: «Мотор Сити», да, вообще. А саундтрек чуть погромче сделай, потанцуем. Еще громче.
1: Хватит.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа, это шоу «Разбудилники». Чик-чик-бум!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, ты как, не замерз? Одевайся теплее и не вешай нос, пока в твоем доме не дали отопления. Шоу «Разбудилники» устроит подтепление. А вот что касается всей планеты. Листья решили падать, как кометы. Осень осталась с нами надолго. Это DFM, надо делать громко.
0: Погода.
3: Вау, кажется, завтра будет бабье лето. Плюс 21 и солнечно. Но в эти минуты пока 9 градусов тепла и облачно.
0: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Мобискар Автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар Автостекло. Заменим быстро и легко.
7: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Центр управления «Мы дома».
10: Ого, откуда это небесное тело?
9: Из нашего фитнес-центра.
10: А этот маленький спутник?
11: Из нашей школы.
10: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
11: Мы за ресторан.
10: Тогда начинаю отсчет. 10.
12: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Уже скоро. Выборы. С 18 по 20 сентября. Проголосовал онлайн. Выиграй от 1000 до 50 тысяч призовых. Кофе со скидкой. Досуг. Новый гардероб.
14: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
15: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
16: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: Розбудильники на радіо ДФМ. Бум! Буяка, буяка! Салютики, малютики! Дитусовка! Если кофе перестал отрабатывать, не переживай, есть капельница с кофеином прямо в мозг. Это шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yes.
1: И, друзья, знакомые Сая знают, если он не отвечает на телефон или не отвечает на сообщение, значит, он просто занимается музыкой. Это то, что его реально засасывает. Он может даже в последнюю минуту ворваться в эфир, потому что, извините, увлекся.
0: О, да, Катя меня сегодня потеряла с утра пораньше. А я сидел, действительно, с музыкой занимался.
1: Ну, какой кайф иметь в жизни дело, которое затаскивает да. тебя к себе, и время прилетает незаметно.
0: Музыка — это мой икигай.
1: Икигай.
0: Да, это икигай — это когда хобби, который приносит деньги, и тебе нравится.
1: И удовольствие, да.
0: И удовольствие.
1: У меня, кстати, тоже это музыка, поиск музыки, например, подборки какие-то музыкальные. И я люблю еще в качестве хобби что-то монтировать, какие-то видосики. Здесь я тоже как сяду, и потом что, сколько времени прошло, не замечаешь, да.
0: Ну, кстати, я тоже монтирую, но ты в телефоне или в компе?
1: Я в телефоне, в компе сложновато.
0: Я в компе давно, кстати, я там собаку съел. Если урок нужен, ну, обращайся. Да.
1: Видео того, как Саймон собаку съел. Хотите? Ладно,
0: демонтаж, да.
1: Заказываем пробушку в группу ВКонтакте под последним постом, а в наши мессенджеры. Ты представил, как ты это делаешь?
0: Это вот Настя у нас угорает. Это линейный продюсер наш вообще угорает.
1: Как тебя зовут? Где ты живешь и кого будем будить? Вот какую информацию мы ждем от тебя.
0: Да уж. О видеомонтаже речь шла, а потом уже,
1: да,
0: видишь, переплели собаку. Ладно. Через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудилники». Разбудилники.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат или диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Угу, а я уже вижу в мессенджере, кто или кого вижу. Вижу Алексея. Пишет Алексей. Привет, разбудильники. Поздравьте мою маму с днем рождения. Ее зовут Ольга. Она слушает вас каждое утро. Happy birthday, Ольга.
3: С днем рождения, Ольга!
2: С днем рождения, с днем рождения! С днем варенья, Ольга!
1: А, вот это было неожиданно, чувак! Ну что, погнали!
2: Погнали, Ольга, лови!

0: Майли Сайрус. Будите, пожалуйста, город Луганск. На улице очень холодно. Хотелось бы, чтобы все поскорее проснулись. Спасибо, хорошего дня от Алексея.
1: Алексей, let's go. Включите совку.

0: нас своя версия. Хандра гудбай.
1: Да-да-да, осенняя хандра гудбай.
0: Хандра прощай. Хандра гудбай. Ладно, работаем дальше. А вот Роман отметился у нас в мессенджере. Пишет он: «Хей, привет всем, кто сейчас едет на работу. Я с вами, братва».
1: Приветики, Катя и Саймон. Разбудите SPF 208.
0: SPF?
1: Что бы это ни значило.
0: SPF?
1: SPF, ты знаешь, есть полтинник, а есть 208.
0: Вау!
1: Да нет, не понимаю, что это значит. В общем, в Казань отправляется пробушка к Вике.
0: А уже все?
1: Да.
0: А, я просто думал, ну, SPF, я уже об его загаре думаю. Загар, знаешь, осени.
1: Там отсутствие загара напрочь, там минус.
0: Разве? Ладно, если что, я передам чуть-чуть по Bluetooth или по Wi-Fi, да, а то я властелин загара же. Ну что ж, погнали.

0: У нас тысяч.
1: У нас дальше будет происходить игра в прямом эфире. Если хочешь поучаствовать, звони. Плюс 7-495-956-101-2.
2: Кать, я вообще не расслышал. Правда? Правда. Believe me.
1: Потому что у тебя ушки маленькие.
2: Но маленькие и не дослушали. Давай.
1: Плюс 7-495-956-101-2.
2: Вот теперь все слышно и понятно. Понимаешь, со второго раза всегда лучше. Закрепить.
1: Это правда.
2: Ну что ж, бам-бам-бари, let's go party, да? Это шоу «Разбудильники». Дамы и господа, ladies and gentlemen.

0: Party.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
2: Evening show. On DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
2: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем-то пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
2: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
2: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая, лепота.
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющий. Динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
14: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
0: Троих.
13: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только

0: по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Right now. А теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ябадабаду! Дина роди, дорогие наши невыспалачи! Время встряхнуть извилины сильнее, чем бутылку газировки. Это шоу «Разбудильники». Ну что ж, напротив меня наш фитнес-тренер для твоих извилин. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире слово «Микс». Качаем мозг без приседаний.
3: Вот и поговорили. Я точно радиоведущая. У нас на линии Юля из Воронежа. Юль, привет.
2: Hello, Юлия.
4: Доброе утро.
2: О, смотри, как Юля встречает. Встречаем Юлию.
3: Это достойно. Юли. Скажи, пожалуйста, как можно описать твой день какой-то устойчивым выражением или пословицей, или поговоркой? Что бы ты сказал? Может быть...
4: вперед.
3: Как?
2: Всегда вперед. О, мне нравится. Вообще.
3: Ну, это скорее девиз, мантра этого дня. Ну, хорошо.
2: Всегда
3: ладно.
2: Вперед.
3: Mm-hmm.
2: Вообще.
3: Полный газ.
2: Задний мы не даем, да. Вперед всегда, да.
3: Mm-hmm. Игра «Слово микс» впереди. А, что будет происходить? Мы называем тебе, Юль, устойчивое выражение. Ты их наверняка слышала, знаешь. Только буквы расположили там хаотично. Твоя задача – расшифровать хотя бы 3 выражения из 5. Справишься – заберешь подарок от радио ДФМ. Готова?
4: Я надеюсь, утро, конечно, это сложно, но я постараюсь.
2: Поможем, если что. Если ничего не понятно, скажи
3: только
2: Сай.
3: Только вперед, Юль.
2: Да, только вперед и скажи Сай, помоги. Да. Вот. Но слушай в оба, а то у меня русский язык, он не ломанный, он сломанный. Так,

0: Начинаем. Первая фраза. Кизя аз бузами.
1: Кизя аз бузами.
0: Что за устойчивое выражение?
1: Да. Это когда тебя просят помолчать, не раскрывать всех карт.
0: А, то есть это как пафосно сказать, ничего не говори?
1: Да. Ну, мол, секрет держи вот при себе.
0: Ага. Так.
1: У тебя во рту.
2: Помоги.
0: Во рту самый большой орган. Это какой у тебя? Во рту. То есть...
2: Язык.
0: Молодец. Язык за зубами.
1: Да, язык за зубами. Отлично.
0: Ты все умеешь. Вот, верь в себе. Ты все умеешь. Молодец.
1: Дальше.
0: Так, следующая фраза. Ого. Девот аз сон.
1: Девот аз

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Такая умничка, да.
2: Умничка. Отлично. Так, дальше двигаемся, да?
1: Угу.
2: Ой-ой-ой. Нет, еще не все. Подожди, дорогая, подожди.
1: Третье задание.
2: ТВ-зибися.
1: ТВ-зибися. Это когда тебя, ну, достали.
2: Теряешь контроль,
1: да? Теряешь контроль, да.
3: Зибиси.
1: Ну, что-то такое, только вот есть заходи, а есть...
2: Есть как? Глагол. То есть, если не заходит, а наоборот. То есть, антоним...
1: Зайти.
2: А если ты покидаешь помещение, ты из него что делаешь?
3: Выйди.
2: Молодец, так. Первая форма глагола. Выйти, да? Правильно? Дальше. Откуда ты выходишь, если, собственно...
1: Юля уже сказала. Да, Юль, повтори.
3: Выйти из себя.
2: Да, это Юлия.
1: Слушай, ну мало ты так... разбирается с нашей игрой слово «микс», поэтому мы тебя поздравляем и даем подарок от Radio DFM.
2: Ну что ж, Юлия умничка. Ну, передай привет, у тебя есть 7 секунд.
3: Саймон, Катя, вам огромное спасибо за бодрое утро. И хочу всем слушателям пожелать так держать всю осень и не падать духом, и не болеть никому.
2: Зиба-зиба.
1: Воронеж, включи тусовку.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
2: Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок. Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: DFM. Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Олла параболла, ди вселенная. Здесь расщепляем утреннюю хандру на атомы. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Напротив меня мема-чародейка Катя Бодрова.
1: А я вовсе не колдун. А и тот самый Саймон.
2: Ну что же, включаем мемоскоп, астромемный компас, который выведет тебя прямиком к позитиву.
1: Сегодня звезды расскажут, какое ты уведомление.
2: Так, Овны, давайте. Давай сегодня сломаем систему. Давай начнем сзади.
1: Давай.
2: Да?
1: С конца.
2: Да.
1: Змееносцы, получается?
2: Оставим на потом.
1: Хорошо. Рыбы.
2: Да, они вне конкуренции. Да, рыбы.
1: Вам написал бывший или бывшая. Прошлое внезапно решит напомнить о себе. Главное, не отвечать на эмоциях.
2: Окей, Водолей.
1: Не забудьте пройти урок иностранного языка. День идеально подходит, чтобы узнать что-то новое.
2: The capital, да? The capital. Козероги.
1: Еженедельный отчет. Экранное время сократилось на 18%. Вместо просмотра рилсиков займитесь делом. Сегодня дисциплина сыграет вам на руку.
2: О, экранное время. Сейчас многие родители пытаются
1: сократить его.
2: Сократить. И даже есть такая фишка, то есть с помощью экранного времени они контролируют телефон своих детей.
1: Uh-huh.
2: Вот, то есть там они по приложениям, там кто то ли 2 часа в ТикТоке, 1 час там, в мессенджере и так далее. Вот сейчас осваивают родители экранное время. Так, стрелцы.
1: Регистрация на рейс открыта. Вам досталось самое приятное уведомление. Самое время отправиться навстречу приключениям.
2: Скорпиончики.
1: Сообщение удалено. Весь день будете ломать голову, что ж там было написано.
2: Виси.
1: Товар из вашего списка желаний снова в наличии. Вселенная будет соблазнять вас приятными мелочами. Но вы держитесь.
2: Вселенная, подгони бабки. Девы.
1: Пора размяться. Вы слишком долго сидите. Даже телефон считает, что физическая активность сегодня не повредит.
2: Вот так меня мучат смарт-часы. Прикинь, сидишь спокойно.
1: Вставай.
2: Да никого не трогаешь. Он тебе говорит, все, вставай, уже давно сидишь. Вот, что тебе надо? Так, лови.
1: Кому-то понравилась ваша публикация. Сегодня комплиментов и внимания будет больше обычного.
2: Рака макафон.
1: Воспоминания. В этот день несколько лет назад. Даже если вы пытались забыть кого-то, ваш телефон разблокирует воспоминания за секунду.
2: Близнецы.

0: У вас 127 непрочитанных сообщений. Ответить этому, переслать тому, не забыть про просьбу третьего. Сегодня вы забираете звание суетолога.
1: Ну, дать человеку отдохнуть, у него цифровой детокс. Тельцы.
0: Ваш заказ передан в доставку. Сегодня вы будете ждать кого-то так же сильно, как курьера с доставкой пиццы.
1: Oh yeah, Овны.
0: Уведомление о поступлении денежных средств. Даже если это не день ЗП, вы сможете притянуть деньги из неожиданного источника дохода.
1: Чи-чинь! Ну что же, змееносцы, давайте.
0: Заряд аккумулятора 1%.
1: О май гад.
0: День будет слишком насыщенным, поэтому постарайтесь вовремя найти источник энергии.
1: Да, бери Powerbank, а лучше слушай Powerbank Show.
0: Разбудилники.
1: И только что был мемоскоп.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается? Уф!
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: От сбора в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте.

0: и свои финансовые возможности и риски.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Сайхакинг». Прямо сейчас Сай поделится некими фишками, некоторыми, которые обкатал на собственном опыте и научит нас жить проще.
2: Да, сегодня в «Сайхакинге» начинается новая серия. Умение жить на 3 копейки, зарабатывая 2. Финансовая йога.
1: О, этого меня учить не надо. Так. Я в этом плане ученая.
2: Уже ученая, да? Видишь, эти сайхаки, предупреждаю, не для богатых и не для гедонистов. Uh-huh. То есть это только для тех, кто чувствует, что тратят больше, чем зарабатывают. Uh-huh. Так что начинаем финансовую йогу. Итак, хочешь жить на 3 копейки, зарабатывая 2? Кофе на винос – роскошь.
1: Так мне всегда говорила моя подруга, которая купила себе хорошую машину. Каждое утро перед офисом мы с ней встречаемся, я иду со стаканчиком кофе с собой. Она говорит: да, Катя, так ты никогда не заработаешь на машину.
2: Не накопишь. Да, заваривай дома блин, называется. А деньги, которые сэкономил, торжественно переводи в фонд, так называемый «когда-нибудь разбогатею». Во!
1: Хорошо.
2: Второй сайхак. Если хочется купить вещь, подожди 3 дня. Включи финансовую йогу. Если через 3 дня все еще хочется, подожди еще 3.
1: И так до бесконечности?
2: Обычно желание проходит вместе с зарплатой.
1: Это правда.
2: Вот, когда через нам скажешь, сколько через 9 дней, когда уже потрачили все, ты уже ничего не желаешь.
1: Через 9 дней ты уже ничего не желаешь.
2: Да. Ну что ж, и третий сайхак, то есть и последний сайхак.

0: сегодня. Как жить на 3 копейки, зарабатывая 2? Будь аккуратнее с приложением доставки еды.
1: О, да, ребята, если это проанализировать, я недавно чуть с ума не сошла.
0: Я зашел, у меня просто шок. Я столько жру. Во-первых, это ужас. Как же оно сосет бабки, это вообще. Потому что человек, который зарабатывает 2 копейки после 3 кликов, да, в этом приложении, внезапно становится должен 4 копейки. Так что будь аккуратный. То есть иногда дома готовьте, но вот.
1: Очень полезные сайхаки.
0: Все, от всего сердца, черного перца.
1: Зиба-зиба.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу-ла-ла! Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам, оу-оу!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, ди, народ, ты как, не замерз? Одевайся, теплее и не вешай нос. Пока в твоем доме не дали отопления, шоу разбудильники устроить подтепление. А вот что касается всей планеты, листья решили падать, как комети. Осень осталась с нами надолго. Это DFM. Громче делаем.
0: Погода.
3: 10 градусов тепла в столице в эти минуты, по ощущениям, как 6, говорят синоптики. Но еще разогреет до плюс 13.
0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
6: Уже скоро. Выборы. С 18 по 20 сентября. Проголосовал онлайн. Выиграй от 1000 до 50 тысяч призовых. Кофе со скидкой. Досуг. Новый гардероб.
7: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
8: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Есть два типа людей. Одни говорят:
12: «Смотри у меня!»
11: А другие:
13: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
11: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на nash.dom.rf.
14: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
0: В сети. Сайт dfm.ru.
15: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы включали финансовую йогу, узнали про немое кино года и о том, что Саймон был рыжим. Ого! Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит мыло, даже я хозяйственная, а ты нет. Лично мне говорит.
2: Да? Ну что же, я бывший рыжий брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Агбалао Мерио Куланджа. Ну что же, Ди народ, желаю, чтобы сегодня удача ходила за тобой хвостиком. Чтобы деньги приходили без приглашения. Хорошие новости без предупреждения. А плохие новости вообще заблудились где-нибудь по дороге. Ну что же, всем зашибенного дня. Я везде в соцсетях Диджей МС Саймон. Обнял, поцеловал, чмоки-пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Если вдруг именно сегодня вы погрузились в летние воспоминания, то, в принципе, это нормально. Вспоминать о жарком времени года, осенью, когда за окном не так уж и жарко, а прохладненько, иногда бывает очень даже полезно. Хотя, я думаю, никто не отменял сюрпризы. Такой хорошей погоды за окном, бабье лето, ну, не исключение, понимаете? Если в вашем городе, например, сегодня плюс 25, то вам однозначно повезло, принимайте поздравления, наслаждайтесь. И, собственно, несмотря какая погода за окном, давайте вместе в едином ритме продолжим продвигаться вперед. С вами уже я, Тимур Белов, всем привет. И в самое ближайшее я обещаю треки, под которые мы точно будем включать тусовку. Делать будем это вместе. The Second Voice, Global DJs и отличный трек Michiko. Послушаем скоро. DJ Гожа, впереди, дождитесь.
1: Реклама. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Вы заметили, насколько старательно все пытаются сегодня, вот именно сегодня, добавить немного летнего такого настроения, вот осень. Один из таких, вот, пожалуйста, Давид Авара, только что здесь на Радио ФМ, Summer Love. Ну и я, Тимур Белов, решил добавить приятных новостей для тех, кто без футбола не представляет своей жизни. Вот вы только в этот момент не удивляйтесь и не падайте в обморок, пожалуйста. Вполне возможно, Месси и Роналду скоро сыграют в одной команде.
2: А что, так можно было, что ли?
1: Да, можно, и все благодаря аргентинскому футболисту Карлосу Тевесу, которому пришла в голову гениальная просто мысль. Ну, во-первых, устроить прощальный матч в декабре, а во-вторых, собрать на поле 60 звезд футбола, и среди приглашенных будет как раз-таки вот Месси и Роналду. Если оба согласятся, сейчас идут какие-то переговоры там, легендарные соперники впервые в карьере сыграют за одну команду. Это прекрасно. Ну, согласен, когда слышу такое, реакция может быть только такой: а что, так можно? Можно, оказывается, понимаете? Ну что, фанаты Роналду и Месси, нам осталось только одно — дождаться этого легендарного матча. Надеюсь, все состоится.

0: Именно они о погоде. Сегодня температура воздуха за окном плюс 12-14, вечером до 11 градусов со знаком плюс, облачно с прояснениями, осадков сегодня, по крайней мере, не ожидается, влажность воздуха при этом 50%, а ветер северный, северо-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус. 18+, сроки проведения до 5 октября.
2: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Радио ДФМ.
1: От меня, Тимур Белова, всем большой привет. Я вот догадывался, что движение и память каким-то образом связаны. И тут у нас сказать, что ученые доказали, да, действительно, не только память, но и другие когнитивные функции улучшаются, когда мы много-много-много-много двигаемся. Так что давайте совершать еще.

0: больше движений. И я вам так скажу, поводов это делать у нас найдется как минимум 60. А все потому, что 60 онлайн-потоков вы сможете найти на сайте dfm.ru, ну или в нашем фирменном модном приложении, которое можете загрузить абсолютно бесплатно и сделать это прямо сейчас. 60 онлайн-станций, там и Russian Dance, и Discatch 90-х, и даже есть станция под названием Игромания, специально для тех, кто любит играть и побеждать. Послушайте, очень крутой саунд. В общем, заходите, включайте поток под свое настроение, ну а в самые ближайшие ловим здесь на Radio DFM в режиме онлайн Саник, Джонаса Блу и Джона Саммита. Всем привет и хорошего осеннего настроения.
1: DFM. Радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости.

0: Attention Track, Vertigo, Alan Rockstone на Radio DFM. Меня зовут Тимур Белов, всем еще раз от меня огромный привет, хорошего настроения, рабочего, самое главное. Я понимаю, что многие сейчас поклонники Мстителей и Дюны с большим нетерпением ждут зимы, когда можно будет посмотреть новые части, которые намечаются у нас в будущем. Но из-за сворачивания схемы предсеансового обслуживания это может пройти гораздо позже. Говорят, что полное закрытие подобного формата проката кино ожидается в течение 2-3 месяцев ближайших. И уже вот при таком раскладе кинотеатрам нужно будет согласовывать прокат с ушедшими из страны голливудскими студиями. Ну, такие вот дела. Приблизительно такие эмоции сейчас, я думаю, у всех любителей «Мстителей», особенно «Дюны». Но я думал, вопрос решаемый. И все, мы это посмотрим вовремя. Вот увидите.
1: Погода.
0: Температура воздуха за окном плюс 12-14, вечером до плюс 11, облачно с прояснениями. Сегодня в столице осадка, по крайней мере, в ближайшее время не ожидается. Влажность воздуха 50%, а ветер сегодня у нас северный, дует 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено.

0: Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Такого процесса нет, да все-таки появляется желание устроить праздник, когда душа, как говорится, требует. Ах, не стоит отказывать. Тем более сегодня, 8 сентября, во вторник, Международный день грамотности отмечается. Особенно внимательно нужно будет, отправляя рабочие письма, там проверить на все глаголы, на «тя» с мягким знаком или без. У меня есть такая привычка, я всегда регулярно проверяю себя. Профессиональный праздник отмечают финансисты, поэтому, если вы имеете отношение к этому празднику, принимайте поздравления. А еще сегодня день посиделок на кухне. Ох, я не знаю, как у вас, у меня тут сразу вырывается кусочек песни «на кухне». Ну ладно, продолжать не буду. Меня зовут Тимур Белов, всем привет. Продолжим, давайте продвигаться вперед под самые лучшие треки. Келвин Харрис, Джей-Зи, Имани, еще раньше...
1: Диджей Гожа.
0: Так он себя произносит. Скоро здесь все они появятся. Включаем тусовку вместе. Привет.

0: реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Кэш может.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что радио.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.

0: Рекорд. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС Татнефть. Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО Татнефть АЗС.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Не, на самом деле очень хорошо, когда у всех такое желание move it. Особенно приятно, когда тебя в этом деле готовы поддержать коллеги. Но, собственно, дорогие друзья, как показывает практика, далеко не во всех вопросах мы готовы прийти к единому мнению. Вот помните ту самую сцену из служебного романа, когда не все охотно скидывались на подарки коллегам?
2: Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек. У Маши Селезневой прибавление семейства.
1: Я обожаю такие моменты, на самом деле. Вроде как хочется, а вроде как не очень, но все равно приходится, да, все равно заставит. И вот на что больше всего россияне не любят скидываться на работе. На первом месте на подарки коллегам по случаю дня рождения, представляете себе. На втором подарки для руководителя от коллектива по случаю личных событий, когда у начальника там рождение ребенка произошло, либо юбилей или свадьба. Далее идут сборы для корпоратива и на подарки увольняющимся сотрудникам. Вот такие вот дела. Хочешь, не хочешь, а заставят. Главное, чтобы этот круг рано или поздно замкнулся. Лучше, конечно, чем раньше, тем лучше. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Далее Артем Скорбогатый, между прочим, который постоянно скидывается, всегда скидывается, не пропускает. И еще больше поводов включить тусовку вместе с нами, вместе с Radio DFM. Оставайтесь рядышком.
0: Погода.
1: Пару слов давайте именно о ней, о погоде. Сегодня температура воздуха за окном плюс 12-14, вечером до 11 градусов со знаком плюс, облачно с прояснениями, осадка в ближайшее время не ожидается, влажность при этом 50%, а ветер северный, северо-западный 4 метра в секунду.
0: Реклама.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.

18+. Сроки проведения до 5 октября. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Счастье для Pharrell Williams, Happy, только что на радио DFM. И вы знаете, я бы непременно назвал счастье словом года. Но меня ведь никто не слушает. Давайте-ка лучше расскажу, как выглядит довольно внушительный, надо сказать, списочек из целых 40 слов. В их числе ИИ, нейросеть, промпт и белые списки, а также маркетплейс, отмена, пухосос, 6-7, нишевый и тревожность. Кстати, именно тревожность стала словом-символом прошлого года. Окажется ли оно снова, что называется, в топе, узнаем в декабре. Спокойствие, только спокойствие. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и тем временем шел 8-й день осени.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
3: Простите?
2: Excuse me? Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу

0: Разбудильники.
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrift.ru. 0+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: А дальше тусовка.
4: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попробовать вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1636 году был основан Гарвардский университет, выпускниками которого стали 8 президентов США, более 30 глав государств, а также 47 нобелевских и 48 лауреатов Пулитцеровской премии. В 1791 в Парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины, а в 2009 на концерте группы Black Eyed Peas прошел самый массовый флешмоб, который даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Когда музыканты вышли на сцену, 21 тысяча зрителей замерла. Однако спустя несколько секунд начал двигаться один человек, затем 10, потом 100, 1000 и так далее. Короче говоря,
1: танцуют все!
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 11 градусов и лишь облачно, а завтра? Завтра обещает все то же самое, но только уже до плюс 20.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в ясном взоре

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Али, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: А теперь...

0: Вот сколько бы времени ни прошло, как бы мир ни менялся, незыблемым остается лишь одно. Ничего людям человеческое не чуждо. Есть душа, есть внутренний голос, так почему бы не сделать этого? Судите сами, в Индии 20-летний парень, не дожидаясь помощи властей или волонтерских акций, решил самостоятельно очистить от мусора сильно загрязненную реку. А, да, с этим там действительно проблемы. И, надо сказать, ему это удалось, хоть и потратил он на это целых полгода. Зато теперь река реально похожа на реку.
1: Вообще!
2: Красава!
0: Более того, на ней теперь можно с интересом проводить время.
3: Ты

0: Да, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих

0: 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy Calvin Harris и Jazzy.
0: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?

0: держу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
0: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: 12 и 13 сентября. Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день написания писем. Или же день посиделок на кухне и после работы позвонить своему другу.
1: Когда устанешь, приходи, приходи, приходи.
2: О погоде.
0: Чего там? Сейчас по ощущениям 9 градусов и лишь облачно, а завтра обещают все то же самое, но только уже до +20. Уай!

0: Если ваше лето все-таки окончательно профукано, дорогие друзья, потому что и троеточие, то исправить хоть как-то эту ситуацию для всех москвичей и гостей столицы можно попробовать на городской ферме ВДНХ с 10 по 27 сентября, где, собственно, пройдет фестиваль урожая. На нем представят мега-овощи, огромные арбузы. Ну а потом устроят заплыв на гигантских тыквах.
1: Вода, вода, кругом вода.
0: Да, я бы посмотрел на это зрелище. Кстати, хотите верьте, хотите нет, но я перед выходом в эфир ел арбуз.
2: Совпадение? Не думаю.
0: Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Ну и куда же без нее?
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
10: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый.

0: Это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, и перед тем, как попрощаться с вами, до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Давайте, да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Минтранс сообщил о желании внедрить посадку на самолеты и поезда через мессенджер Макс. Между Россией и Северной Кореей открыли первый автомобильный мост, а аналитики выяснили, что каждый пятый житель нашей страны считает себя ленивым. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
6: 18+. Сроки проведения до 5 октября.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

сентябрь, у нас осень, и пусть лето позади, и в это время года тоже есть свои радости. Например, ходить за грибами. Если вы сильно любите это делать, друзья, у меня для вас новости, не факт, что хорошие. Психологи заявили, что, оказывается, грибники – это латентные лудоманы, потому что каждый найденный гриб провоцирует выброс дофамина, чувство награды, и хочется дальше снова этим заниматься. И тем более это провоцирует какие-то древние инстинкты, что человек добыл что-то полезное, значит, помог в выживании. Собственно, молодец. Ну, я, конечно, догадывался, предполагал, что какие-то грибы могут вызывать определенного рода зависимости, но чтобы настолько и каждый гриб... Что ж, ребят, теперь вы тоже знаете. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час, хорошая музыка, это то, что вас точно здесь ждет, и даже искать не нужно, мы сами за вас нашли. Двигаемся далее, слушаем трек Мичика.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Современная жизнь требует современного подхода. И вот, друзья, у меня для вас кое-что интересное, что недавно выпустили. Я думаю, вы тоже бывали в ситуации, когда путались в том, что сейчас можно, а что нельзя, потому что, ну, новые законы выходят часто, а нам хочется соблюдать эти самые законы. И для операционной системы Android нашли решение. Там выпустили клавиатуру, которая прямо во время набора текста подсказывает штраф или даже какой срок можно получить за то, что ты это напишешь в интернет. Очень своевременное решение, как по мне. Так что, друзья, главное, будьте аккуратны, берегите себя, ну и, конечно, слушайте DFM. У нас впереди много хорошей музыки. Оставайтесь, далеко не уходите. Что касается столичной погоды, за окном у нас в эту минуту пасмурно, плюс 13 градусов, чуть попозже будет облачно с прояснением и плюс 10, завтра от плюс 8 градусов до плюс 21 будет облачно с прояснением.
1: Реклама. Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
2: 18+, сроки проведения до 5 октября.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Мы здесь, конечно, за здоровый образ жизни, друзья. Надеюсь, вы тоже. Но если нет, еще один повод. Сейчас прочитаю вам новость про курящих. Появилась информация, что именно эта вредная привычка, друзья, делает людей более одинокими. Такое исследование провели недавно и вот к таким выводам пришли. Все это связано с определенными заболеваниями, затратами, запретами. Ну,

0: приходится куда-то подальше людям отходить. Ну и судя по тому, что все сейчас дорожает, мне кажется, еще одна причина, просто люди делиться не хотят, вот они поэтому одинокими. Мы хотим делиться, как минимум, хорошей музыкой. Ну а вредные привычки советуем вам бросать. Привет, друзья, продолжаем слушать музыку. Меня зовут Женя Кротов, поехали дальше.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Ашантись по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 500 90 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: летит вперед. У нас вторник, 8 сентября. Праздники, события. Сейчас посмотрим все вместе. Друзья, празднуется сегодня день посиделок на кухне. Ну, это буквально каждый день можно отмечать, правильно? Также сегодня день финансиста. Поздравляем причастных. Международный день грамотности. О, это полезно и приятно. Всегда нужно расти над собой, всегда становиться более образованным. А еще сегодня день извинений. Но это на случай, если тебе образованным становиться не хочется. Можно всегда извиниться и продолжать общение. Привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Мы, конечно, продолжаем слушать музыку. Ну, а далее здесь уже встречайте наше вечернее шоу. Юля Погодь нам составит компанию. Я же желаю всем хорошего вечера. Всем пока.
1: Погода.
0: Про столичную погоду давайте расскажу. За окном, друзья, у нас прохладно, конечно. Плюс 13 градусов, облачно с прояснением. Чуть попозже также облачно с прояснением, но плюс 10. Завтра вроде тоже без осадков, будет от плюс 8 градусов утром до плюс 21 днем.
1: Реклама.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
11: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
10: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже теряю один носок и тоже уверена, что его съедает стиральная машина. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь, да, друзья, я могла бы сказать, что здесь Дмитрий Попов, но Галя у нас отмена. Попик заболел, поэтому вместо него у нас сегодня здесь великолепный, в общем, Борис Всемогущий.
2: Аплодисменты. Бобик. Всем привет, привет.
1: О, кстати, да.
2: Бобик. Есть Попик. Есть Бобик, да?
1: Идеально, идеалити. Видите, как хорошо, когда люди с двух слов буквально понимают друг друга. Сегодня у нас на календаре 8 сентября 2026 года. Это вторник. Друзья, какие праздники еще можно успеть отметить, расскажем прямо сейчас. День посиделок на кухне. Вот, понимаете, каждый раз остаются люди в 5 утра, которые обсуждают какие-то исторические, ведут литературные диспуты,

0: вдвоем, все уже спят, и говорят, вы скоро там вообще расходиться собирать? Они такие, подождите, у нас важный разговор. Вот, видимо, в честь этих посиделок сегодняшний день. Также Международный день грамотности, день извинений. Если вы кого-то обидели, то сегодня можно извиниться. День финансиста, также у нас сегодня день бородинского хлеба и, кстати, день терпения, прекрасный праздник. Поэтому мы решили обсудить следующее сегодня. Что вас раздражает, но вы из последних сил терпите? Вот я могу честно сказать, меня ужасно раздражают охранники в магазинах косметики и парфюмерии, которые, знаете, ходят за тобой так, как будто ты вот уже 100% воровка, ты сейчас что-нибудь точно стыбзишь, а они ходят и как бы проверяют, когда это произойдет. То есть как будто бы это уже аксиома, это должно случиться, но вот они так присматривают за тобой. Неприятно, честно. Еще очень раздражает, когда приходишь в ресторан, а там электронное меню. Я понимаю, что новое время, электронное меню, это типа сейчас современно, но мне нравится нормальное меню. Понимаете, вот где еще картинки есть, что ты съешь, вот это вообще для меня идеально. Чтобы еще сфотографировали, вот будет так, вот это вообще супер-пупер. Ну и как-то странно, потому что если у человека телефон сел или вообще кнопочный, ему что, уходить, что ли? Вот как-то тоже такая себе история. Еще раздражает, когда нет терминала, заставляют оплачивать по номеру телефона. Вот это вот то, что я терплю из последних сил. Борис.
1: Меня что раздражает, Борис Всемогущий? Меня раздражает то, что вот мой лучший друг, он постоянно опаздывает. Юля, у тебя есть такой друг, который все время опаздывает?
0: Да, да, да. Я еще даже слышу, когда она говорит, я подъезжаю, а у нее еще фен работает.
1: Ты знаешь, я как-то, что я натворил? Я специально опоздал на целый час, приезжаю, и тут он мне звонит, я жду его целый час и говорит мне, Борис, я через 5 минут буду, ты там? Вот. Вот такой у меня друг.
0: И мне кажется, что в определенный момент, ты понимаешь, лучше пусть тебя ждут, чем ты будешь сидеть ждать. Потому что ты, кстати, тратишь больше денег, чем этот человек. Ведь ты сидишь где-то, ты по-любому что-то закажешь, уже что-нибудь съешь, выпьешь, а потом он придет, и придется по кругу все это дело заказывать. То есть такая себе история. Особенно меня бесит, когда, например, договорились пойти в театр.
1: Угу.
0: Ну, дураку понятно, что после третьего звонка тебя не пустят в зал. И почему я должна сидеть и переживать за это? Вот мне это ужасно прям... Обидно каждый раз, когда подружки или там друзья опаздывают.
1: Как зовут?
0: Ситуации. Катя.
1: Катя, нет, это не Катя.
0: У меня Катя. Я даже, знаете, если бы, вот есть такая история. Если бы вам дали 1 000 000 рублей за человека, который точно опоздает, кого бы вы пригласили? У меня это была бы Катя.
1: Катя, у меня был бы это Дима.
0: Вот эти люди принесли бы нам по 1 000 000 рублей. Хоть какой-то в них плюс, хоть и гипотетический. В общем, друзья, мы обсуждаем сегодня эту тему. Обязательно пишите, что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Наши координаты.
1: Плюс 7. Нет, я, честно говоря, не вижу. Плюс 7-495-956-101-2 и плюс 7-965-115-51-15.
0: Во всех мессенджерах наших, друзья, есть эта тема, поэтому обязательно оставляйте свои комменты, мы их зачитаем. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
1: Мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Если вы не знаете, друзья, как правильно провести этот вечер, то мы, конечно же, вам подскажем. Сегодня у нас 27-й лунный день. Он стартанул ночью в 1 час 24 минуты и продолжается, конечно. В общем, что это означает? Этот день важно посвятить познанию мира. Сегодня обостряется интуиция. С ее помощью можно получить сокровенные знания. Для обретения этих знаний рекомендуется медитировать и прислушиваться к внутренним ощущениям. День открытий, прозрений, выяснений истины. Если вы хотите, чтобы на вас не зашло озарение, освободите себя от решения рутинных дел. Быт и мелкие вопросы будут только отвлекать вас. То есть, если у вас в данный момент, например, в раковине огромное количество грязной посуды, вы смотрите на нее так свысока и говорите: так, нет, сегодня никаких рутинных дел, мы думаем о познании мира. Также этот день неразрывно связан с водной стихией, поэтому сегодня очень хорошо принять душ с правильными мыслями. Как будто бы вся грязь, все, что накопилось ментального вот такого серого, черного, от вас уходит. Кстати, вы знаете, Борис, есть такая потрясающая практика.
2: Да.
1: Пробовали вы или нет, например, сесть в темноте, в душе, под душем, и накинуть на себя полотенце.
2: Я постоянно так делаю, Юль, честно.
1: Серьезно?
2: Накидываю полотенце и думаю о булыжнике, то, что моей жизнью правит булыжник.
1: Ну, в общем, самое главное, что эта практика действительно помогает соединить физическое и ментальное, друзья. Поэтому вот сегодня, в День воды, вы вполне можете ее провести. В любви проведите время с родственниками, близкими людьми, общайтесь с родителями, с людьми старшего поколения. От них можно получить частичку сокровенного знания. И по поводу работы. Ищите новые подходы к решению проблем. В целом, сегодня удачный день. Удачный как для экспериментов в своей сфере деятельности, так и для оригинальных решений. Ну и все, что вы будете делать, это будет удачным, если вы верите в себя. Ну, впрочем, это как в любой другой день, но сегодня это особенно важно. Верить в себя, в свои силы и в то, что вы делаете.

0: Ну что, друзья, камон! И прямо сейчас будем обсуждать тему, что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Когда что-то обещают, но нифига не делают. Это вот у нас топчик. Когда просишь прийти вовремя и не опаздывать, но, зараза, все равно опаздывают. Раздражает, что лето быстро заканчивается, но ты все равно ждешь следующего.
1: Нет, ну у вас есть вариант купить его за деньги.
0: В принципе, сейчас он есть, этот вариант. Раздражает, что крышечки от тюбика с кремом для рук, лица вечно улетают куда-то в стратосферу. Почему с первого раза не закрутится? Знаете, что меня еще раздражает? Только девчонки поймут. Это когда вот на косметику наклеивают эти штрих-коды, ты потом полчаса все это отдираешь, все равно этот липкий слой. И не так красиво потом выглядит тюбик, как он мог бы выглядеть без вот этой вот клейки противной.
2: А почему мужчины не понимают это?
0: Ну, я не знаю. Ну, вот вообще, в принципе, у вас есть подобные проблемы?
2: Конечно, на бритве постоянно этот штрих-код, который приклеивается к носу.
0: Борис, вот скажите, пожалуйста, а вот почему мужчина так сильно оберегают свои бритвы? То есть, если ты взяла его бритву, то это чуть ли не какой-то ужас, кошмар. У тебя же есть свои.
2: Ну, ты представь то, что ты мужчина, вот вы сколько частей тела бреете одной бритвой?
0: Ну, честно говоря, много.
2: А мы еще больше. Представляешь, что для нас бритва?
0: Нет, вы не больше.
2: Просто от пяток до макушки. Хоп! Одним разом.
0: Нет, вот, Борь, вот

0: Согласитесь все-таки, что женщины больше пользуются
1: бритвой
0: чаще?
1: Смотря какой мужчина!
0: Ну, это правда, да. Здесь есть все-таки еще нюансы, но среднестатистически. Потом, мне кажется, что вот, например, борода вошла в моду не случайно. Потому что, во-первых, мужчине не хочется бриться. Во-вторых, борода... Вот почему мужикам-то повезло, а девчонкам нет? Вы знаете, что борода классно закрывает носогубные складки. И, в принципе, любые морщинки, раз, два, три, уже все, он опять стоит молодец. Вот. И, конечно, экономия. Экономия на бритвах и на всем остальном.
1: Кончита Вурст постоянно так говорит.
0: Так, я не помню, кто это, мы все не знаем. Так, раздражает, что зарплата не такая, как хотелось бы, но из последних...

0: Вот это вечные проблемы не опускающегося стульчика, ну, мне почему-то вообще не раздражает. Ну, честно, я даже этого не замечаю. То есть опустил и все.
1: Зато ты замечаешь стоя, как только заходишь туда.
0: Я замечаю многие вещи, которые как бы усложняют мне жизнь. Вот эта жизнь не усложняет и как-то ее не портит. А вот душ — это действительно
1: проблема. Стульчик или стояк?
0: Стульчак. Друзья, мы совсем скоро с вами поиграем в методом тыка и будем проверять интуицию. Тем более сегодня у нас по лунному календарю идеальный для интуиции день. Вы можете звонить.
1: Плюс 7-965-115-51-15.
0: Мы видите уже Бориса. Сейчас еще 5. Знаете, Борис, мы по-другому говорим. Плюс 7-965-115-5-115. Вот так красивее, правда?
1: Я почти так сказал, да.
0: Почти, да. Ну вот у них все, так у мужиков все почти. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть, так что звоните обязательно. 3, 2, 1, go!
2: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар.

0: Никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: вместе с нами Илья из Москвы. Илья, привет. Алло, Илья.
1: Алло, алло.
0: Да, Илья, мы вас слышим. Очень рады.
2: Очень рады.
0: Правда, почему-то... Вы сделайте потише, пожалуйста, радиоприемник.
3: 2 Юлии.
0: Да, то я себя слышу. Да, прям выключайте его.
1: И... Да, я выключил его.
0: Супер. И вот сейчас будет все идеально, потому что мы будем задавать вам вопросы, но вам нужно отвечать да или нет максимально, не задумываясь, полагаясь только на собственную интуицию. Вы готовы?
1: Готов.
0: На старт, внимание, погнали. Правда, что в физике есть теорема упавшего бутерброда?
1: Нет.
0: Правда, что есть море, у которого нет берегов?
1: Нет.
0: Правда, что у страусов яйца меньше, чем у варана?
1: Я думаю, правда, да.
0: Правда, что пряность карри растет на дереве?
1: Нет.
0: Правда, что ай-ай и мадагаскарская руконожка – это одно и то же?
1: Конечно же, нет.
0: Конечно же?
1: Да.
0: Ой, какой молодец-то, боже мой, какая хорошая интуиция, надо же. Прямо сейчас мы узнаем от искусственного интеллекта, что у нас получилось.
4: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: И мы, конечно, аплодируем Илье. Красавчик, совершенно точно все получилось. И, естественно, нашу суперкрутую фирменную кружку мы вам торжественно вручаем. Ну, пока еще только виртуально. А реально вручаем 10 секунд на все ваши приветы, поздравления. Но только после того, как озвучим правильные ответы. Правда, что в физике есть теорема упавшего бутерброда? Нет. Правда, что есть море, у которого нет берегов? Да. Правда, что у страусов яйца меньше, чем у варана? Нет. И правда, что пряность карри растет на дереве? Нет. Это, кстати, смесь разных приправ. Правда, что ай-ай и мадагаскарская руконожка – это одно и то. Тоже. Да, это действительно так. Вот эта мадагаскарская руконожка, честно говоря, звучит как фильм ужасов. Но мы вам еще раз аплодируем.
3: Браво!
0: И, конечно, дарим 10 секунд на приветы.
1: Спасибо, спасибо, Юля. Ты самая крутая. И Саймону...
3: Спасибо, огромный, спасибо огромное. Мне часто путают с Саймоном.
1: И Борису, и Борису. А Борис похож
3: Борис
1: на Саймона.
3: Саймон. Хорошо. Спасибо.
0: В общем, всем привет, и это прекрасно.
4: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
15: Не оферта.
2: Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что

0: DFM. Ну, давайте честно скажем, друзья, Борис Всемогущий у нас в шоу сидит в первый раз, и он, конечно, волнуется. Давайте его поддержим. Я поддержу вот аплодисментами. Боря, тебе аплодирую.
1: Спасибо.
0: Потому что Попов так заболел внезапно, и Боря, он, вот видите, он, разрывая рубашку на груди, сказал, я готов подменить. И, конечно, он сейчас волнуется, но все бывает когда-то в первый раз, и приятно, Борис, что этот первый раз у вас именно со мной. Давайте прямо сейчас напомним тему, которую обсуждаем, что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Когда родственники учат жизни в 35, я не знаю, честно могу сказать, когда меня учат жизни в 35, я легко это воспринимаю. Вот когда меня учили жизни в 14, в 15, мне казалось, боже, да что вообще вы понимаете о жизни? Что вы можете знать, люди? Мне казалось, что в 14-15, что я самая умная, и я точно знаю, как надо. Еще, значит, меня дико раздражает поток информации из родительских чатов, особенно дискуссии на тему сбора средств и выбора подарков. Терплю, но матерюсь. Борис, как вы относитесь к тому, что в родительских чатах иногда собирают деньги по 103-му кругу на шторы?
1: Положительно отношусь, потому что без шторы не было бы счастья, согласна?
0: Ну, понимаете, Борис деньги не считает. Какая... Есть люди, которые действительно не понимают, зачем каждый сезон менять шторы. Вот не понимают искренне. Раздражает начальник подъем в 4:30 утра на работу, считает каждую секунду. Меня вот в этой ситуации немножечко так смущает момент, что если надо переработать, то у нас ненормированный рабочий день. А если ты вовремя не пришел, хотя бы на 2 минуты опоздал, то все, вселенская трагедия, кошмар и, к сожалению, может быть, даже штраф. Постоянные маркетинговые уловки со скидками до минус 90%, которые по факту такими не являются. Периодическое уменьшение веса на плитку шоколада при сохранении его цены. Начинали со 100 граммов, сейчас уже 70 есть. Может, оно, кстати, и к лучшему. По крайней мере, на 30 граммов будем худее. И ее величество стиральная машинка, которая вечно прячет мои носки во все труднодоступные зоны, в том числе и потайные места одежды. Такое ощущение, что ей доплачивают за такие фокусы. Самое отвратительное, это когда ты думаешь, ну нет, вот эта вещь точно не красится, ее можно с белым постирать, да нет, никаких проблем не будет. А потом твоя вещь белая становится серой, и ты думаешь... Да зачем я это сделала,
1: вот
0: господи?
1: Оно.
0: Вот эта дурацкая лотерея, в которой ты всегда проигрываешь. У меня есть приятели, у них действительно случилась беда. Они, ну, так получилось, закинули все свои дорогие, красивые вещи в стиральную машинку, белые. А муж потом сверху, никому не сказав, закинул свои красные труселя. Ну, теперь это семья розовых людей, которые всегда ходят в таком нежно-розовом цвете. Дорогие вещи, которые, к сожалению, переформатировались. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Не забывайте наши координаты.
1: Плюс 7-9-6-5-115-5-115.
0: Вы можете закидывать все, что хотите, а мы с удовольствием зачитаем. Кстати, лучшему сегодня отдадим нашу фирменную суперстильную кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы продолжаем.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

0: о погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве. Облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 14-10, ночью уже как-то так по-осеннему плюс 7, а завтра еще по-летнему плюс 21. Ветер в переменных направлений 3-5 метров в секунду, влажность 75%, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 14 градусов со знаком «плюс».
1: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главный герой этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
9: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: часов 4 минуты в Москве, а по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из пластиковых бутылок смастерить дачу. Мы подобных советов не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Борис Всемогущий.
1: И Юлия Пого.
0: И, конечно же, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему. Что вас раздражает, но вы из последних сил терпите? Какие ответы мы уже получили? Раздражает, когда торопишься, и здесь «Галя, ключ!» Или вот это вот, кстати, ужасная история, потому что ты понимаешь, что ты попал. Или, например, ты смотришь, самая короткая очередь, бежишь в нее, быстрее стараешься, господи, будет очень-очень все скоренько, но нет, тебе говорят, попросили не занимать. И вот, кстати, быть человеком, который приносит плохие новости, тоже не очень круто, потому что именно этому человеку достаются эти закатывания глаз, знаете, раздраженные серии, понятно все. И непонятно, почему ты должен это передавать. Скажите, пожалуйста, чтобы за вами не занимали. Вот я вот это терпеть не могу, честно говоря. Раздражает, но терплю. Еще знаете, что меня раздражает, Борис? Только сейчас это вспомнила. Меня раздражает, когда садишься в маршрутку. Угу. И тебе говорят, ты садишься на то место, которое нельзя занимать никогда.
1: Почему?
0: Это сзади водителя.
1: Ага, почему?
0: Потому что тебя заставят быть кондуктором бесплатным на все время проезда. Ты будешь передавать и отдавать. То есть вот эту мелочь всю собирать и так далее. Я не знаю, может быть, сейчас тоже в маршрутках как-то все это электронно, но когда я ездила в маршрутках,

0: Я помню, что этот момент давно. Но я могу сказать, что этот момент меня очень сильно бесил, потому что надо очень аккуратненько вот эти все копеечки, чтобы они не расплескались, передать человеку. И ты туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И ты просто понимаешь, что ты отработал смену кондуктора, ну пусть короткую, но отработал совершенно бесплатно. Вот мне кажется, это какое-то такое попадалово. В этом смысле.
1: Да, я думаю, что если ты этим занимаешься, то должно быть все бесплатно.
0: Ну, а вообще, кондукторы, на мой взгляд, это работа очень тяжелая. Потому что, во-первых, это работа с людьми.
1: Да.
0: Бывают самые разнообразные психи. Во-вторых, это нужно не просчитаться, нужно все четенько выдать. Это надо вот иметь координацию, чтобы когда автобус или маршрутка шатается, еще все это дело вот как-то вот все передать так, чтобы не потерять копеечку. Ну, то есть, такое себе, конечно. Давайте поаплодируем кондукторам. Вот я считаю, что... Давайте вообще, вот правда, мы часто хвалим людей, там, публичных, еще кого-то хвалим, тех, кто на виду, но мы редко говорим спасибо тем, кто делает нашу жизнь вот проще, тем, кто работает для людей. И кондукторы, на мой взгляд, в этом смысле занимают одно из верховных мест, потому что мы каждый день, многие из нас, сталкиваются с кондукторами, и хорошие кондукторы, которые тебе еще и улыбнутся и поднимут настроение на весь день, вот их не так, чтобы и много. На вес золота, дорогие вы наши. Так, ну что еще у нас есть?
1: Знаешь, меня раздражают тарелочницы.
0: Чего?
1: Тарелочницы, которые вот приходят на свидание, только кушают, кушают, кушают, и только кушают, и еще раз кушают. И тебе нужно потратить 500 000 рублей только за один ужин.
0: Я могу сказать про себя.
1: Да скажи.
0: Пожалуйста.
1: Давай.
0: Пожалуйста, я искренне.
1: Честно.
0: Я на свиданиях всегда ем борщ. Всегда. Всегда абсолютно я прихожу
1: только?
0: На свидание. Да, только борщ. Я ем борщ, потому что, во-первых, я наемся. А во-вторых, я люблю борщ. Ну нет, наверное, во-первых, я люблю борщ, но во-вторых, я наемся. А в-третьих, мне кажется, что борщ, он как бы не сильно разорит человека напротив. Ну, по сути, борщ, ну сколько? Ну 500, 600, 700 рублей.
1: Да.
0: Да, да, стоит. Ну, если человек меня пригласил на кофе, ну, ребят, ну я не хожу на кофе. Ну, зачем мне это надо?
1: На борщ.
0: Ну, на борщ я пойду, на кофе я не пойду. Ну, зачем мне это надо? Вот правда. Я с утра выпила кучу кофе. Я что, хочу тахикардию к вечеру? Ну, по факту. Повышение артериального давления. Знаете, я уже думаю о своем здоровье. Поэтому вечером кофе я не пью. Это уже как-то странно будет после рабочего дня еще кофе попить. И потом, бывает так, что человек голодный, например, он целый день там занимался какими-то делами. Но тоже вот так сидеть, наедаться за чужой счет, ну, как будто бы мне тоже неудобно. Ну,
1: а ты с собой берешь?
0: Что?
1: Еду.
0: Нет, Борис, нет, я не беру. Я могу сказать, что если мужчина мне не понравился, вот я вам честно скажу, как есть, я всегда заплачу 50 на 50 или вообще могу сама заплатить. Если он мне не понравился, если мужчина мне понравился...
1: То борщ.
0: То он должен заплатить сам. У меня всегда это так, потому что для меня это, ну, как признак того, что мы не друзья, что есть какой-то задел на будущее, что он действительно вызвал у меня какой-то интерес. Если я предлагаю заплатить 50 на 50, вытаскиваю карточку, это очень плохой признак. Это прям признак того, что он уже бежит по ромашковому полю френд-зоны и собирает тюльпаны. Понимаешь? Ну, то есть 100%. Это, ну, только так. Вас, Борис, раздражают тарелочницы? Как вы относитесь?
1: Безумно, потому что когда у тебя зарплата 10 тысяч рублей в год, и она пришла, покушала борщ, на сколько сейчас стоит борщ? Рублей 600, да?
0: Ну,
1: ты представляешь, сколько денег ты отдаешь на борщ, а потом она еще двойную порцию берет с собой?
0: Мне кажется, Борис, я не хочу вас расстраивать, но если мужчина зарабатывает 10 тысяч рублей в год, он вообще не должен ходить на свидание.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Волга.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Ошантись по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, 27-й лунный день у нас продолжается. И это день, когда интуиция становится острее разума. Луна сегодня открывает доступ к сокровенным знаниям и позволяет заглянуть

нуть за завесу тайны. Это период обретения истинного пути и духовного прозрения. Сейчас мир вокруг становится прозрачным. Если прислушаться, можно услышать ответ на вопросы, которые мучили годами. Что нельзя делать в 27-й лунный день? Во-первых, принимать судьбоносные решения. Зацикливаться на бытовых мелочах и рутине. Ни в коем случае нельзя в этот период долго любоваться своим отражением в зеркале. Вообще, все, что является нарциссической парадигмой, в этот период считается, ну, скажем так, нежелательным. Можно потерять часть жизненной силы. Также купаться в холодной воде без подготовки нельзя, хотя энергетика воды сегодня очень сильная, поэтому с водой можно пообщаться. То есть какие-то, может быть, желания озвучить через воду, может быть, наоборот, почиститься водой. Сегодня это идеально. Что можно и нужно делать? Медитировать, прислушиваться к внутреннему голосу, общаться с представителями старшего поколения. Через них можно получить какой-то мудрый совет или сокровенное знание. Сажать растения, ухаживать за садом, раздавать долги. Сейчас испортили настроение многим людям. Но, тем не менее, сегодня идеальный для этого день. Вообще, щедрость сегодня максимально круто отображается на вашей карме. Потому что в этот период действительно вы то, что отдаете, получаете вдвойне. Слушать спокойную музыку, созерцать природу для гармонизации души. Сегодня такой нейтральный день, когда самое главное – это прислушаться к внутренним ощущениям, к своим собственным желаниям, к тому, что вы хотите. Не кто-то вокруг, а именно вы. Вот если вы это осознаете, тогда вы сможете это уже визуализировать и в будущем превратить в жизнь. It's showtime. Погода!

0: А мы сегодня обсуждаем, что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Очень многие пишут о том, что очень раздражают самые разнообразные непрошенные советы, когда тебе говорят, как жить, а ты сам прекрасно все про себя понимаешь и не очень хочешь, чтобы кто-то лез в твое личное мнение. И вот как раз и пишет об этом Андрей. Мне очень сильно раздражает меня, когда высказывают свое мнение, причем очень активно. Есть единицы людей, которых я слушаю и могу подумать над их советами. А когда люди по жизни живут как лохи, но начинают мне рассказывать, как надо жить, зарабатывать и что делать, аж тяжело становится дышать. Есть такая категория людей. Вы знаете, люди, которые формируют тренды, они всегда сталкиваются с хейтом. Это практически всегда так и есть. Потом уже, когда этот тренд сформирован, говорят, ой, боже, мы уже 100 человек так сделали и так далее. А то, что первый человек получил максимум хейта и самых разнообразных неприятных для себя вещей, это уже никто не вспоминает. И самое важное – это понимать, готовы ли вы формировать тренды или следовать за чужими трендами. Но если вы готовы формировать собственные тренды, должны готовиться к тому, что, конечно, это будет в отрицании. Во-первых, люди отрицают часто то, что есть в них самих. Не хотят, например, видеть какие-то вещи, которые в себе прячут. Да. Глубоко, например. И это кто-то вскрывает или кто-то делает смело. Они смотрят, боже мой, это же про меня, но это идет сразу отрицание. И вообще часто, когда люди идут в отрицание, это, психологи, по крайней мере, так говорят, часто говорит о том, что именно эта тема у них главенствующая. Вы согласны, Борис?
1: Абсолютно. Еще, кстати, знаешь, что меня бесит люди, которые постоянно просят деньги в долг. Часто, постоянно.
0: О, боже, да. Это страшная история, потому что вот у нас есть Попов.
1: Да,
0: вы сейчас на его месте.
1: Берет в долг?
0: А это человек, который всегда дает деньги в долг.
1: А, вот оно.
0: Это проблема, которую миллион раз уже в эфире поднимали. Он не умеет сказать «нет» вообще. А. И на нем ездят абсолютно все. Вот у него можно попросить деньги, и он точно даст, потому что ему неловко отказать. И вот этот момент, когда ты не умеешь говорить «нет», на самом деле это такая же проблема, как и перфекционизм. Есть две проблемы, когда ты не умеешь говорить «нет» и перфекционизм. То есть люди, которые пытаются сделать все идеально, они обычно вообще ничего не доделывают до конца, и все свои гениальные идеи прячут в какой-то ящик, да? А люди, которые не стараются сделать все идеально, они как раз все упускают. Оля Бузова, привет. И второе, это, конечно, умение говорить «нет». Это очень важное умение.
1: Ты говоришь?
0: Потому что, конечно. Это отстаивание личных границ. И ты должен делать только так, как тебе удобно. Потому что это очень важный момент. То есть не то, чтобы удобно. Поймите, есть вещи, которые связаны, там, не знаю, с нашими родными, близкими, с благотворительностью.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Ни у одного человека никогда в жизни. И даже у банка никогда в жизни. Я считаю, что жить нужно посредством. Это моя такая философия. Я не знаю, откуда она у меня появилась, честно. Но она по жизни со мной. Я считаю, что... И это, кстати, плохо, потому что многие говорят, наоборот, заемные средства, это так здорово и так далее. Но я настолько тревожная, что мне... Вот если я буду кому-то должна, я спать не смогу.
2: Юль, если тебе нужно будет максимум рублей 200, ты можешь всегда ко мне обратиться.
1: Мне не нужно будет, Борис. Вам очень повезло в этом смысле. Мне совершенно точно не будет нужно. Я могу взять в долг у человека доброе отношение, какую-то помощь, именно эмоциональную, да. Но я всегда отдам втройне, всегда. То есть важно понимать, что помощь и в долг – это не только материальный мир, это еще иногда и слово доброе. Угу. Потому что вот ты сказал человеку что-то хорошее, и ты, конечно, все равно надеешься, что он тебе отплатит тем же. Но это называется гармония пространства, это инь-янь. Это когда ты получил – отдай, получил – отдай, прими. Вот видите, даже сейчас у меня вот прям это неосознанно получил – отдай. Я боролась с этим, потому что я в один момент вообще отдала себя всю и поняла, что нет, надо, чтобы тоже обратно возвращалось.
2: Ну, у меня тоже инь-янь. Получи, еще раз получи.
1: А нет, а у меня отдай и еще раз отдай. Но все-таки хотелось бы, чтобы все было в гармонизации. Гармонизация – это отдай, прими.

0: On DFM. Сейчас, друзья, несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Стенки мыльного пузыря – самая тонкая материя, которую человек может увидеть невооруженным глазом. А у медузы нет мозгов, ни кровеносных сосудов, кстати, у нее тоже нет. Вот. Но то, что у медуз нет мозгов, можно мою соседку, например, которая вытаскивает свои грязные пакеты, представляете, мусорные пакеты, прям ставит у своей двери, чтобы потом там когда-нибудь вынести. Вот я считаю, что она медуза. Сыр, по мнению большинства населения планеты, самое вкусное блюдо. Борис, вы что считаете самым вкусным?
1: Согласен, особенно дортблю.
0: Многие считают, что это попахивает сильно неприятно.
1: Вот ну, это у кого плохое настроение, Юль. Блин,
0: ну, а вы любите устрицы, Борис?
1: Нет, я даже их никогда не пробовал, представляете? Мне больше шаверма, вот что-то такое, попроще. Бутерброд, сыр, ну да.
0: Сейчас Питер протащился. Шаверма?
1: Конечно.
0: Подождите, вы же москвич. Ну, какая шаверма?
1: Вот душа хочет что-то попроще и подешевле.
0: А душа хочет съесть шаурму в Петербурге, поэтому Борис любит шаверму.
1: А Юля устрицы.
0: Я не люблю устрицы. Я, честно говоря, попробовала несколько раз, причем там самые свежие, даже на берегу океана, и я не понимаю, что это за прикол. То есть то, что они там как-то заливают их и пытаются проглотить, ну, такое себе. Может быть, я не доросла. Понимаете, вот дело в том, что опера. Опера – это прекрасно, совершенно чудесно. Я обожаю балет. Вот просто обожаю неоклассику, фортепианные концерты в филармонии. Я все это безумно люблю. Но я не доросла до оперы. И я понимаю, что это только проблема во мне и проблема моего восприятия. То есть это я еще лох, потому что я не доросла до оперы. Но вот так же, наверное, до устрицы я тоже пока не доросла.
1: И как
0: честно.
1: И я, шаурма.
0: А многие вообще едят устрицы, потому что у них проблема с потенцией. Ой, извините, я что, вслух это сказала?
1: Ну, это не же смотри на меня.
0: Ну, это же афродизиак. Все, многие считают, что вот нужно как-то есть устрицы для того, чтобы было все получше. Ну, в общем, я здесь, как говорится, только могу поддерживать. Так, 15% людей чистят зубы перед сном, все остальные не чистят. Странная какая-то история. Мне кажется, все чистят. Но это, наверное, не кажется. 70% всех специй производят

0: будет в Индии. 26% людей будут есть еду с пола, если она пролежала там не более 5 секунд. Не знаю, мое поколение миллениалов, по-моему, все абсолютно точно верит в эту историю 5 секунд. И что упало на пол, то упало на газетку.
1: Это самая вкусная еда с пола, честно.
0: Ну, я не стала. Вот представьте себе, Борис, вот вы идете с борщом.
1: Так.
0: А это последний борщ в вашей вселенной, да? Вот, то есть он в тарелочке такой уже. Вы идете, как нормальный человек, пожрать его перед телеком, да? И вы, ну, там что-то случается, роняете. Ничего не разбивается.
1: И слизываю.
0: Нет, и там кусок мяса. Большой кусок мяса. А вы очень голодный. Вы что, выкиньте это мясо?
1: Нет, конечно.
0: Да, конечно, нет. Ну, просто это вот, это лицемерие, когда люди говорят, нет, конечно, я все. А представьте, дома ничего нет. Да, конечно, вы съедите. Ну, ладно, боже мой. Хотя, может быть, это действительно зумер, может быть, и не съест. Вот я вот сейчас думаю, надо опрос такой специальный провести. Ладно, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Не прощелкайте, а может быть, это вы. It's showtime. Ago! Ago! On DFM.
2: Реклама. On DFM. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой.

0: montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой. И тема была такая: что вас раздражает, но вы из последних сил, буквально из последних терпите. Конечно, много самых разнообразных сообщений получили. Вот, например, раздражает, что не могу объяснить своим котам, что мне надоело просыпаться в 5:30 каждый день. А то у вас еще нет собаки. С собакой пришлось бы еще и выходить на улицу вне зависимости от погоды. Меня раздражает, когда на улице холодно, дома холодно, отопление не включили. Вот это ужасно раздражает. Поэтому слушаю ваше радио DFM и особенно ваше вечернее шоу. Оно согревает. Это Илья здесь у нас был. Привет огромный от нас всех. Так, здравствуйте, слушаю ваше радио. Всем добра, привет с Дальнего Востока. Передаю привет всем белазистам, кто сейчас на смене. Ну, здесь у нас без ответов. Раздражают тупые вопросы по работе от людей с опытом работы. 2-3 часа жизни в день уходит на дорогу и пробки. Это ужасно раздражает. И еще раздражает, что я не могу объяснить... про котов мы уже читали. Что еще есть?
2: Меня раздражает то, что в самолете не кормят. Юля, вот как ты к этому относишься? Летишь 4 часа, и только вода, и вода, и вода.
1: Ну, честно говоря, я тоже напрягаюсь в этот момент. Мне кажется, что это особенное удовольствие, когда вас спрашивают, вам рыбу или курицу? Вот это вот, конечно, это приятно. Вы, кстати, что, Борис, выбираете? Подходит к вам стюардесса и спрашивает, рыба, курица, мясо?
2: Я говорю, и то, и то. А ты?
1: Нет, ну честно.
2: Правда, я говорю, можно мне рыбу, если останется, давайте еще мясо.
1: То есть вы рыбу берете?
2: Все время, постоянно.
1: Борис, мы с вами... Вы знаете, что вы можете попросить дополнительную косолетку?
2: Косолетку? Нет, не знаю.
1: Вы можете ее попросить? Я делаю так всегда, ребята.
2: Закон.
1: Потому что я люблю рыбу, а рыбу берут редко кто. И на самом деле косолетка с рыбой всегда остается. И вам без проблем. Вы можете этим воспользоваться. Если все-таки еду дают, вы можете попросить дополнительную косолетку. Но если вы едите мясо, скорее всего, вам откажут. Если вы курицу, тоже откажут. А вот рыба остается всегда. Что
2: прекрасно.
1: Девушки
2: любят белок.
1: Да, это правда. Значит, что еще у нас есть? Постоянное согласие на обработку персональных данных. На рекламе клиники обратитесь к специалисту, хотя они и так специалисты. Вот говоришь, нельзя курить, пить после операции. Это у нас врачи подошли. А человек забивает на твои советы, и теперь у него проблемы. А потом ты говоришь, ну я же вам говорила, друзья, берегите свое здоровье. Напоминаем, что алкоголь и табак – это очень-очень вредно. Современная бездарная реклама. Очень раздражает. Друзья, она нас кормит. Мы не можем даже поддержать это сообщение, потому что реклама – это наша зарплата. Отнеситесь с пониманием. И, конечно, прямо сейчас мы кому-то отдадим наш подарок. Я решила, что сегодня это будет Елена из Ростова-на-Дону, которая писала очень много сообщений, самых разнообразных, они были все классные. Только часть этих сообщений зачитаю прямо сейчас. Бесит, когда гости не уходят вовремя. Уже еда закончилась. Все закончилось. Они все сидят и сидят, и сидят, и сидят. Когда начальник в плохом настроении и обязательно испортит его всем. Когда продавщица в крутом магазине смотрит на тебя, как на нищебродку. Когда тратишь кучу денег на внешку, а муж трусы поправил и уже красавец. Когда приготовила еду, выверила все вкусы, а муж все это залил мазиком и вкусно типа. Когда вся одежда в шерсти, ношу черный, а кот белый, но терплю, так как люблю моего красавца. Давайте поаплодируем Леночке.
2: Управляет трусы.
1: Она сегодня молодец, большая, да, потому что написала очень много сообщений, только маленькая часть, и за старание, за количество, и за качество, мы, конечно, отдаем им нашу суперфирменную, суперкрутую кружку DFM. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся до завтра. Борис, вы с нами завтра?
2: Конечно, куда?
1: Да, Борис, пока Дмитрий болеет, Борис будет здесь. Борис всемогущий, Юля Пого, всем пока!
2: Пока-пока.
1: Погода. О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве. Облачно, без существенных осадков, температура воздуха. Вечером 13.

0: 12.11, ночью 8.7. Завтра обещают до 21 градуса со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Влажность 79%. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 13 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг... тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Это на сцене халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включи.
0: Вот ремикс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ

0: номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
17: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
18: Мы в сети vk.com/dfm.

0: реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Мы в сети. Официальный канал «Радио ДФМ». В Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись.
2: Back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

Радио ДФМ.

dreadlocks. I'm an MC by the fresh in sounds. No select.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио ДФМ.